речь, розум, меч, то мой цвич, то мой спич, пчес ту нуц, ноцы муц, засакле пчец дали муц, то я чвойка в усутай, туш любим стайне руку дай, них ту в обстачнем же сам, наш светны крайний светарай, на ты бепак мужу тварич, ты ми теж в шмятку даришь, шитко штош ми показа, хай штуе моя се, бира.